со мной маяком, ты и три кроссовки. Но она хочет отдаться за мои шмотки, пока мой ДНК у нее в глотке. Сегодня отдыхаем на высотке. Со мной маяком, ты и три кроссовки. Но она хочет отдаться за мои шмотки, пока мой ДНК у нее в глотке. Каждый день, да, я твердый, как ремень. Наслаждается моментом, она под кайфом каждый день этого лета. Я смешиваю шампанское с абсентом. Это смерть в полдень за рулем моего корвета. И мне пох, что думают другие. Куплю часики, мне пох, что дорогие. Мы бросили хуйню, здесь минут сухие. И в чистом разуме бабки большие. Бабки большие, я богатый, будто я. Запишусь на NBA, ты буду кайфовать в те. Сегодня отдыхаем на высотке. Со мной маяком, ты и три красотки. Но она хочет отдаться за мои шмотки, пока мой ДНК у нее в глотке. Сегодня отдыхаем на высотке. Со мной маяком, ты и три красотки.

Я знаю, вы будете сердиться. Но все равно я должен сказать вам. Вот мы с вами стоим на пороге. Это самый важный момент в вашей жизни. Вы должны знать, что здесь исполнится ваше самое заветное желание. Самое искреннее, самое выстраданное.

Говорить ничего не надо. Нужно только сосредоточиться и постараться вспомнить всю свою жизнь. Когда человек думает о прошлом, он становится добрее. А главное –